0: Здравствуйте, далее на Беринче Радио, программа «Кыргызстан», у микрофона я, Арми Кактанов и Ирина Гимбаева, и сегодня в фокусе внимания.
1: Семейное насилие в Кыргызстане. От тревожной статистики к реальной защите. За 8 месяцев этого года в Кыргызстане зарегистрировали 18 862 случая семейного насилия. Это почти на 4,6 тысячи случаев или на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сегодня в стране работают механизмы профилактики и почему на ужесточение законодательства цифры, к сожалению, продолжают расти? К этой теме, уважаемые радиослушатели, мы обращаем ваше особое внимание. Почему? Потому что тема семейного насилия актуальна как никогда. Кстати, статистика, которую сегодня, к сожалению, невозможно не верить и которую нельзя сегодня уже игнорировать, то, соответственно, эта тема, к сожалению, наверное, остается на сегодняшний день быть актуальной. Кстати, если взять прошлый 2025 год, то количество дел о семейном насилии в Кыргызстане выросла почти на четверть. Ну а статистику за 8 месяцев этого года я уже озвучила. За 8 месяцев этого года зарегистрировано 18 862 случая семейного насилия, а это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кстати, по фактам семейного насилия органы внутренних дел выдали 15 690 временных охранных ордеров, из них 14 346 получили женщины, 922 мужчины и еще 424 это несовершеннолетние.
0: На самом деле вопрос такой актуальный, и сейчас мы будем обсуждать о том, вот, какие меры предпринимать для того, чтобы в стране не было меньше семейного насилия, и как вот эти охранные органы в целом могут помогают, либо могут помочь для того, чтобы

0: это принципиальная позиция государства. И сегодня в нашей программе мы и будем говорить о том, как сегодня в стране работают механизмы профилактики, почему, несмотря на ужесточение законодательства, цифры, к сожалению, продолжают расти. И сегодня обо всем об этом, кстати, очень многие задаются и таким вопросом, можно ли привлечь за преступление многолетней давности. Кстати, Армек, такой вопрос тоже не зря звучит. Почему? Потому что, когда мы смотрим какие-либо рилсы, вот даже вот я иногда обращаюсь к ТикТоку, когда, скажем так, ребенок рядом, и, соответственно, когда я смотрю ТикТок, там тоже диву даешься, когда та или иная женщина, вот уже вроде бы достигнув совершеннолетия, ей, может быть, уже за 30 даже лет, она рассказывает ведущему, как, например, она подвергалась жесткому насилию со стороны, например, своего отца, своего отчима. И на самом деле сегодня возникает вопрос, а вообще можно привлечь за преступление, за такое, да, которое произошло много-много лет назад. И вот сегодня об этом, и не только об этом, а вообще о теме семейного насилия в Кыргызстане мы будем говорить с гостем нашей сегодняшней программы. У нас сегодня в гостях начальник отдела профилактики семейного насилия и координации деятельности передвижных приемных службы общественной безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, полковник милиции Данияр Сапарбаев. Данияр Сарсенбекович, здравствуйте. Спасибо здравствуйте. Огромное, здравствуйте. Что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Но мне хотелось бы, конечно, начать наш сегодняшний разговор с того, что тема семейного насилия, она, вы знаете, более, скажем так, с каждым разом набирает все больше такую, знаете, актуальность, причем актуальность не совсем хорошего такого положительного характера. И вот мы даже с Эрмеком сегодня озвучили статистику, что вот за 8 месяцев 2026 года МВД сообщает о том, что более 18 тысяч зарегистрированных случаев, да, это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но на самом деле здесь возникает вопрос, Данияр Сарсенбекович, вообще, если мы говорим о динамике, к сожалению, да, это насилие стало больше или люди, осознав, скажем так, все вот эти факторы, может быть, они уже и не боятся о том, чтобы обратиться в правоохранительные органы, и, соответственно, может быть, люди стали обращаться за помощью вот в МВД, в ГУВД, вообще в правоохранительные органы, что вот, например, та или иная женщина подверглась семейному насилию со стороны, может быть, отца, или, может быть, со стороны своего супруга. Но здесь различные могут быть, да, причины. С вами, да. И поэтому вот что стоит за этой динамикой? Насилие стало больше, фактов стало больше, или люди стали более, ну скажем так, смелыми по отношению к тому, чтобы обращаться в правоохранительные органы?
1: Тут, конечно, несколько факторов. Сказать однозначно, что есть искоренение насилия, нельзя сказать однозначно, потому что в действительности была и ведется такая работа, информационно-разъяснительная работа, потому что это одна из форм профилактики правонарушений. Потому что по сравнению с использованием средств массовой информации, используя площадки телевидения, радио, об этом мы говорим, что помимо того, что если об этом не будут говорить граждане, это будет оставаться латентной формой. И как мы знаем, да, цикл насилия, он каждым разом имеет свойство более ужесточения насилия. То есть, если в семье где-то умалчивается, то в конечном итоге это приводит к трагическим последствиям. Поэтому об этом постоянно напоминаем. И превентивная мера, одной из превентивных мер, это ранняя профилактика, то есть раннее реагирование. Если есть признаки психологического насилия, то есть проводит неоднократно в семье происходит унижение в таком долгосрочном таком порядке, либо уже были признаки первого там физического насилия, это уже основание для того, чтобы не умалчивать, не скрываться за стереотипами, которые у нас сложились, то, что это стыдно, это нельзя ссоры выносить из избы, а необходимо уже поставить определенный заслон. То есть это вопросы безопасности. И отрадно, что сейчас вот эта парадигма поддерживается и вообще общественностью, потому что уже в определенном

0: скажем так, к ситуации уже родители тоже не остаются в стороне. То есть, ну, выдали взрослую девушку или, скажем так, сына, да, а, ну, и у них свои дела, он умеет за себя постоять. Но на самом деле иногда необходима определенная поддержка. То есть, поэтому эта работа, профилактическая работа, она не только деятельность там, одного государственного органа, это в целом общество. Поэтому такая, если мы будем вести такую работу именно по выработке такой нулевой терпимости к насилию, мы достигнем определенных
1: результатов
0: именно по снижению насилия. А сейчас, конечно, статистика говорит о том, что люди стали чаще обращаться. И люди обращаются, я наблюдаю такую тенденцию, если мы раньше в сводке обращали внимание, что только физическое насилие, сейчас уже практически больше преобладает, особенно в столичном регионе, в Чуйской области, люди обращаются уже по фактам психологического насилия. Это о чем свидетельствует? О том, что люди понимают, что вопросы безопасности, а именно ментального здоровья детей, уже ставят во главу угла. Поэтому именно, скажем так, если говорим о физическом насилии, то есть это уже семью сложно будет как-то реабилитировать, между собой даже какие-то отношения восстановить, бывает нередко сложно, потому что это остается в памяти. Это стрессовое, и это есть все условия для депрессивного какого-то расстройства. Поэтому мы, с одной стороны, понимаем, что... И очень сложно, конечно, общественности объяснить, что вот рост идет, как вы это... Как вы, какой аргумент предоставите? Но на самом деле это показатель того, что меняется потихоньку... такое правовая культура, правовое сознание граждан и понимает, что вопросы безопасности должны быть во главу угла. Кроме того, конечно, вот все моменты, которые вы отметили, и статистики, статистика еще один такой показывает один момент, что если в 2022-м, 21-м годах практически одинаково было количество обращений, что в милицию, правоохранительные органы, и, соответственно, в кризисный центр. Сейчас количество обращений в кризисный центр осталось той же тенденции, по данным Национального статистического комитета, это примерно 7-8 тысяч обращений. А количество обращений в правоохранительные органы в разы увеличилось, если раньше мы говорим, что было 14 тысяч, где-то 7 тысяч, 8 тысяч обращений в правоохранительные органы. Сейчас мы, как мы видим, уже по итогам прошлого года было 24, а сейчас тенденция также идет к росту. То есть людям необходима первичная безопасность. Это в первую очередь. Именно в этой связи я могу объяснить. Ну и, конечно, сейчас, если бы наличие сети, широкой сети кризисных центров, наверное, бы тоже позволило бы в определенной степени такая альтернатива для граждан обращения, получения помощи. А сейчас все замыкается в большей степени в правоохранительные органы. Потому что и это тоже не есть хорошо, потому что мы понимаем, социальная инфраструктура должна быть, практически в каждом регионе должен быть такой центр или такое убежище, где человек получил бы неотложную помощь психологического характера, необходимости социальной поддержки. Но сейчас вот нынешняя сеть кризисных центров, она сосредоточена в основном в крупных городах, это столицы. А если отметить, что в Джалабадской области, такой крупный регион, в Таласской области, Баткенской области, Чуйской области даже нету ни одного кризисного центра. И, конечно, остается единственный путь – это обращение в правоохранительные органы. Поэтому полагаем, для того, чтобы была такая полная возможность для реабилитации пострадавших, также должна быть определенные условия. А в нынешней ситуации именно вопросы безопасности. И надо помнить, что практически все пострадавшие, они пытаются вначале каким-то образом урегулировать вопрос самостоятельно. И не звонят в первый раз, как ну, практика показывает, не в первый раз. Это где-то, наверное, после второго, третьего случая такого насилия уже обращаются в правоохранительные органы. И уже проблемная семья, где уже было физическое насилие, ее реабилитировать именно в кратчайшие сроки иногда невозможно. Поэтому эта работа такая кропотливая и необходимо отметить, что это должна быть комплексная работа. Это и социальные службы, и местное самоуправление. Именно роль местного самоуправления, а именно общественно-профилактических центров, молодежных таких кругов, именно в превентивной такой создании атмосферы нетерпимости и информирования населения, дачи рекомендаций, консультаций, оказания первой такой помощи, поддержки, именно роль местных сообществ. А сейчас вот эта цепочка, она не в полной мере, может быть, где-то действительно в регионах, в отдельных регионах она играет роль, а ну, в целом картина такая, что ну, вот этот конвейер, он не полный. И, конечно, в конечном итоге все вот эти сложности, которые отсутствие этой социальной инфраструктуры отражается в конечном итоге на статистике. Потому что, ну, опять-таки, статистика показывает, что нередко семьи обращаются уже либо очень, как я ранее сказал, сложная ситуация, а иногда действительно бывают небольшие ссоры и сразу обращаются в правоохранительные органы. Хотя, я думаю, в этой ситуации, может быть, где-то там, в регулировании, да, межличностных отношений, может быть, необходимо какой-то вот тоже дополнительный игрок, такой субъект, который позволил бы именно в раннем таком начале очага, такого конфликтного очага, помочь семье в регулировании и недопущении вот таких фактов семейного насилия.
1: 24 тысячи, да, получается, в прошлом году было зарегистрировано?
0: Да, случай. Совершенно верно. А вот вы, как вы правильно отметили, Эрмек Мирза, вот в количестве, да, статистики, мы по итогам прошлого года вместе с Генеральным прокуратурой и Национальным статистическим комитетом провели виктимологическое исследование, где из числа опрошенных женщин 1,7% опрошенных говорили, что сталкивались с фактами семейного насилия. А более того, около свыше 60% опрошенных женщин вообще сталкивались с различными фактами гендерного насилия. То есть это домогательства, какие-то обращения, связанные именно с женским полом, то есть различные шутки такого характера. И практически вот почти 60% с этим сталкиваются женщин опрошенных. А 1,7 это если посчитать по населению женщин, то это получается еще 40 тысяч обращений. То есть еще есть предел, где люди не обращаются, и то есть латентный характер еще до сих пор носит. А особенно в регионах он носит такой латентный характер. И нередко люди, может быть, даже не догадываются, что испытывают насилие и не сообщают об этом. Поэтому есть, конечно, тоже такое соображение, что мы вот путем разъяснительной работы искусственно поднимаем. Кстати, на самом деле это превентивная мера, потому что для того, чтобы бороться с этим противоправным явлением, его вначале необходимо пропустить официальную статистику, чтобы мы видели полную картину. А уже, скажем, будет полная картина, где есть действительно сложности. И, соответственно, это будет говорить о том, что ну, такая полная картина криминологического характера, и с ней уже можно в действительности бороться. Ну и еще один момент, который было бы еще бы странно, если статистика там резко сократилась, это бы говорило о том, что люди, ну, утратили доверие, то есть не получили в полной мере необходимую помощь, и, соответственно, опять же ушли в себя и там пытаются каким-то образом самостоятельно решить факты семейного насилия. Ну, помнить надо одно, что государство не вмешивается в семейные отношения, наоборот, семья – это ячейка общества, это принцип должен соблюдаться, мы этого тоже придерживаемся, но если есть факты насилия, то в этом случае государство в лице соцзащиты, представителей соцзащиты, представителей правоохранительных органов должно уже вмешиваться и вопросы безопасности, необходимости решать.
2: Данияр Сарсенбекович, сейчас у нас новости этого часа послушаем, после чего обязательно продолжим.

0: Садыр-Джапаров принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в Авазе в Туркменистане. Перед началом встречи президента Кыргызстана поприветствовал глава Туркменистана. После церемонии участники сделали совместную фотографию и прошли в зал заседаний для переговоров в узком составе. В мероприятии принимают участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, а также премьер-министр Армении. Садыр-Джапаров прибыл в Туркменистан с рабочим визитом 8 октября. В его программе участие заседания Совета глав государств СНГ, консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана, а также двусторонние переговоры. В Кыргызстане предложили установить специальную цену на дизельное топливо для УАО «Кыргызгомыр» 92,85 тынов за литр с учетом доставки, налогов и обязательных платежей. Проект постановления Кабинета министров вынесен на общественное обсуждение. Согласно документу, поставлять дизель к «Кыргызгомыру» будет Кыргызская нефтяная корпорация, определенная правительством постановлением от 13 мая этого года. Разницу между фактической стоимостью импортированного дизтоплива и установленной ценой отпуска государство намерено компенсировать поставщику в виде субсидий из республиканского бюджета. Как отмечается в справке об основании, такая мера должна обеспечить бесперебойное снабжение Кыргызгомыра топливом и не допускать роста затрат на добычу угля и его последующую реализацию теплоснабжающим организациям и населению. Компенсацию предлагается начислять с даты начала поставок дизельного топлива для Кыргызгомыра с 23 июня. Июня этого года. Кроме того, проект расширяет действующий механизм субсидирования импортеров и продавцов ГСМ. Из временного порядка предлагается исключить слово «розничных» для фактического расширяет сферу применения субсидии. Службы антимонопольного регулирования хотят предоставить право дополнительно проверять расчеты и документы получателей субсидии. По итогам анализа ведомство сможет предлагать межведомственной рабочей группе скорректировать размер компенсации. Такой дополнительный контроль предлагается применять ГСМ, импортированным с 25 мая этого года. Правительство поясняет, что изменения направлены на стабилизацию внутреннего рынка ГСМ, защиту от роста цен на уголь и недопущение необоснованного расходования бюджетных средств. Финансирование осуществляется в пределах средств, уже предусмотренных республиканским бюджетом на субсидии. Дополнительных расходов сверх утвержденных лимитов в проекте нет. В Чуйской области планируют создать мясной кластер, в рамках которого в следующем году намерены организовать откорм 10 тысяч голов скота. Проект поддержал Координационный совет УАО «Кыргыз Агрохолдинг» на заседании под председательством первого заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ильича Марсбека Улу. Инициатива направлена на развитие животноводства, увеличение производства мясной продукции, а также укрепление рынка. Кроме этого, как сообщается, на заседании обсудили обеспечение фермеров племенными нетлями и возможностями приобретения за счет льготных кредитов по 3% годовых. Кроме того, участники рассмотрели создание центров Мал-Аман и Асал-Тукум, а также организацию совместного предприятия Агрокомп с китайскими партнерами. Напомню, что в стране растут цены на мясо, и правительство предпринимает ряд мер по сдерживанию роста цен. В Бишкекской городской клинической больнице номер 1 открылось новое терапевтическое отделение. По данным Минздрава, четырехэтажный корпус площадью 1500 квадратных метров рассчитан на диагностику, лечение и наблюдение пациентов. В здании разместили лабораторию, кабинеты врачей, помещения для обследования, палаты и зал интенсивной терапии на две койки. Отделение оснащено необходимым медоборудованием. Теперь пациенты смогут пройти обследование и получить необходимое лечение в одной больнице. В Кыргызстане предлагают на полгода запретить ввоз белого сахара. Проект постановления Кабмина вынесен на общественное обсуждение. Ограничения хотят распространять на поставки как из стран ЕАЭС, так и из других государств. Власти объясняют инициативу необходимостью защищать внутренний рынок и отечественных производителей сахарной свеклы от дешевого импортного сахара. Речь идет о поддержке урожая этого года. Как напомнили в Кабмине, потребность Кыргызстана в сахаре составляет около 120 тысяч тонн в год. Отечественное производство покрывает 74% этого объема. С учетом импорта и экспорта общая обеспеченность сахаром достигает 135%. Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе примет участие в молодежном чемпионате мира. Турниры среди спортсменов не старше 23 лет пройдет в США с 12 по 18 октября. Всего будет разыграно 10 комплектов медалей. В состав отечественной сборной вошли 10 человек. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 10 октября. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сокульской, Нарынской областях дожди, в горных районах снег, в Чуйской, Таласской областях без осадков. Днем местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Нарынской областях дожди, в высокогорных районах снег. Температура воздуха в Чуйской области ночью от 5 до 10, днем воздух прогреется до 24 градусов. В Таласской области 4-9, днем от 18 до 23. В Баткенской, Ошской, Джалабадской областях ночью 9-14, днем воздух прогреется до 26. В Иссык-Кульской области ночью 1-6 тепла, днем до 21. В Нарынской области 1-6, днем от 15 до 20 градусов тепла. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, максимальная температура воздуха днем 22-24 градуса.
1: Первое информационное радио.
2: Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беренче Радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан. Семейное насилие в стране. От тревожной статистики к реальной защите». Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что за 8 месяцев 2026 года в стране зарегистрировано 18 862 случая семейного насилия. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И сегодня в программе мы и говорим о том, как в стране работают механизмы профилактики и почему, несмотря на ужесточение законодательства, цифры, к сожалению, продолжают расти. Напомню, что сегодня у нас в гостях начальник отдела профилактики семейного насилия и координации деятельности передвижных приемных службы общественной безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики полковник милиции Данияр Сапарбаев.
0: Если рассматривать конкретные случаи вот, фактов насилия, может быть, из последних, то, что вот, вам пришлось рассматривать, там, есть ли какие-то здесь определенные моменты, основная причина вот, семейного конфликта, может быть, в той или иной семье, в результате чего происходит такое насилие. В чем заключается это экономическая составляющая или еще другие моменты есть?
2: Ну, кстати, вот в созвучии того, о чем сказал Эрмек, гром среди ясного неба, вот среди многих граждан стала вот информация, когда супруга одного из заместителя начальника Тонского РОВД обвинила его в семейном насилии. Ну, конечно, многие начали писать, вот как это так, правоохранитель, сотрудник внутренних дел, и вот оказывает якобы семейное насилие. Ну, на самом деле тоже было какое-то со стороны пользователей социальных сетей, да, удивление. Кто-то, например, не верил, кто-то говорил, вот почему это так. Вот по этому даже случаю какие-то меры со стороны, вот скажем так, Министерства внутренних дел приняты, не приняты. Ведь на самом деле, когда супруга жалуется на действия своего супруга, а супруг-то кто? Он же правоохранитель, он же сотрудник милиции, что он якобы оказывает семейное насилие, то тоже иногда диву даешься, да?
3: Да, в действительности это вызвал такой общественный резонанс, да, и действительно можно отнести с пониманием к возмущению, потому что все-таки эталон, и кто должен быть настоять на страже, сам, получается, в ряде случаев подозревается в совершении такого рода правонарушений. По данному факту действительно была реакция, потому что именно есть у нас дисциплинарный устав, есть этический кодекс сотрудника, и в действительности он должен быть образцом. И в этой связи служба внутренних расследований была по факту обращения, помимо официального расследования, по которому были назначены ряд экспертиз, и было проведено служебное расследование, и ему было наказание в виде неполного соответствия с занимаемой должностью. Практически после этого только идет уже, человека увольняют. Поэтому по факту, именно связанное с семейным насилием, там ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, потому что был первый результат, по нему стороны были не согласны и назначили повторную экспертизу, которая проводится Республиканским центром судебно-медицинской экспертизы. И по результатам экспертизы будут приняты процессуальные решения в отношении сотрудника. Кроме того, было, да, после этого также было обращение супруги о том, что было у них такое, ну, после того, как по первому факту был выдан охранный ордер, в течение месяца со стороны виновного, по крайней мере, со стороны лица, который был совершен, совершено семейное насилие, должно быть не допускать каких-то конфронтации с пострадавшей стороной. Но со стороны вот, лица было совершено нарушение условий охранного ордера. По данному было вынесен протокол, и лицо по решению суда было назначено общественной работы. То есть за то, что нарушил условия охранного ордера, он на общих основаниях был привлечен к ответственности. Ну а по первому факту сейчас ожидается результат экспертиз. Конечно, это не красит сотрудника органов внутренних дел, поэтому на это очень щепетильно относится. И, конечно, возмущение общественности – это вполне справедливо, потому что те, кто должен стоять на страже. Но следует помнить, что есть конституционные принципы. Виновным лицом признается только по решению суда. Поэтому, конечно, необходимо дождаться результата экспертиз, в котором будут приняты соответствующие решения.
2: Угу. Данияр Сарсенбекович, вот флешмоб, да, называется «Джейн Доу». Он же начался где? В Америке?
3: Да, это было
2: и вот в сети. Как-то, знаете, мы тоже вот в социальных сетях наблюдали с Армеком, дошел и до нашей страны, да? Но флешмоб о чем говорит? Что люди начали рассказывать о том пережитом, например, сексуальном насилии, домогательствах. И если, например, взять пользователей кыргызстанского сегмента, они стали тоже более, ну, скажем так, открытыми, где они тоже начали делиться тем, что, вот, например, с ними произошло в детстве, в подростковом возрасте. Вы с чем это связываете? Люди стали более открытыми? Люди стали более, ну скажем так, ничего не боятся, они уже знают, что они как бы в безопасности. Вы с какими фактами это связываете?
3: Ну, я тоже посмотрел многие посты именно по вот этому Джейн До, это Джон До, и на это обращали внимание и депутаты Дёр, конечно. Конечно, есть принцип анонимности, этим воспользовались, соответственно, кто эти посты выносил. Ну, надо помнить, что вот эта психотравма, она остается, и это, наверное, один из способов высказаться, потому что это остается
2: травма,
3: да, психотравма, поэтому один из способов, и, конечно, может быть, миссия предостеречь от такого, чтобы люди тоже не стали жертвами. Может быть, родители обратили внимание на эту проблему. То есть, я полагаю, вот это тоже было одной из целей. Ну и, конечно, это как раз обнажает те проблемы в обществе, которые имеют место, потому что это совокупность. Есть там, пишут, что это было лет 10 назад, 8 назад. Конечно, в этой ситуации были вопросы, когда многие оставляли родственников, детей, несовершеннолетних детей, подростков оставляли у родственников. Конечно, это риск определенный, потому что на это обращал внимание и профессор Бехтерева, которая объясняла, что человек по своей сущности, он помимо сознания, он еще имеет инстинкты. И, конечно, когда есть триггеры, которые снижают вот это сознание, уровни сознания, границы морали. Это, опять же, спиртное, это окружение. Если все это в совокупности, есть большой риск для ребенка. Поэтому, да, мы понимаем, что это были экономические какие-то, были связаны проблемы. Но именно надо помнить всем родителям, даже близкие, в ряде случаев, если есть определенные триггеры, это может быть воспользоваться и совершать противоправные деяния. Конечно, в этой связи необходимо такое проводить просвещение среди детей, чтобы соблюдали меры предосторожности, потому что Ну и, конечно, есть момент, что у нас как бы культура такая, мы гостеприимные у нас бывает, что родственники останавливаются на длительный срок, даже близкие, может и не родственники, близкие какие-то друзья, знакомые. И, конечно, они не связаны какими-то родственными отношениями, даже те же соседи. Поэтому должна быть определенная такая личная, соблюдение личной безопасности. И, ну и следует помнить, что жертва никогда не виновата, потому что во всех случаях вина лежит на том лице, которое совершил насилие. И я еще раз был убежден, что в правоте проводимые нами работы, что именно информационная растительная работа ведется с семейным насилием, потому что именно умалчивание этих, они перерастают в более тяжкие преступления. Вот как мы говорим, не только в нашем понимании, там, нанесение телесных повреждений, побоев, это могут перерасти и в такие действия там, сексуального характера, с подтекстом развратных действий. Поэтому об этом мы всегда говорим среди населения, об этом мы говорим сотрудникам, чтобы они тоже учитывали эти моменты. А если учитывать, что есть семьи, где действительно есть совокупность этих, то есть семья находится в трудной жизненной ситуации, это есть больше риск. Поэтому на это необходимо обращать внимание и помнить, когда проводится мероприятие. А вот что касается, вот Эрмек Мырза сказал, в действительности общая такая картина, ежедневная сводка показывает, что многие причины семейного насилия, есть предпосылки, то есть когда вот как раз алкогольные напитки, есть злоупотребление, когда из членов семьи кто-то злоупотребляет спиртными напитками. Это практически 60% фактов совершения насилия происходит в нетрезвом состоянии. Да, этот один момент. Второй момент, когда есть экономические проблемы, есть проблемы гендерного дисбаланса.
2: Ревность,
3: да,
2: ревность.
3: Определенно.
2: Когда патологическая.
3: Есть и межличностные какие-то сложности в отношениях, это все, по крайней мере, выливается вот в такие факты насилия. Ну и, соответственно, нельзя сказать, что однозначно бывают семьи, действительно, может быть, у них не все гладко с экономическим, но если есть гармония, есть определенное уважение, свои границ, уважение личности, это большой гарант, что в этой семье не будет фактов насилия. И, конечно, опять же, надо помнить, необходимо давать образование, давать возможность для развития не только мальчиков, но и девочек, потому что именно когда есть созависимость, материальная зависимость, это все толкает на то, что рано или поздно произойдет какие-то конфликтные ситуации, которые потом мы как интерпретируем как факты насилия. Вот, поэтому это должна быть такая комплексная работа и должна охватывать практически всех возрастов. Ну и мы пострадавшим об этом говорим, что, что дети во всех ситуациях, бывает, да, может быть, какие-то спор, может быть, вопросы, кто будет занимать лидерствующее положение в семье, там, кто-то аргументирует своим экономическим там положением, может быть, кто-то поддержкой семьи, поддержкой родственников, когда тоже иногда нередко это бывает диссонанс, когда родственники, наоборот, очень большую роль играют в этой семье. И это, конечно, вызывает определенное. Но опять-таки, это вопрос уважения. Уважение как отца, как роль матери. Поэтому это все упирается на таких сложных, одновременно простых вещах. Поэтому и каждый факт, он практически различный по своей природе. Но опять же, как раз именно переступают факты закона, поэтому это уже является фактом насилия. Вот это что касается. Ну, конечно, и опять же, если возвращаясь к теме вот международной вот акции, да, опять же, это напоминание лишний раз, что родители должны быть ответственны за воспитание детей, потому что помимо того, что есть близкие или окружение, мы должны контролировать и интернет, откуда поступает вот, иногда очень такой отрицательный контент.
2: Угу.
3: И дети, они очень в этом
2: восприимчивы.
3: Поэтому нередко, более того, конечно, было бы, опять же, возобновить, наверное. Ну и я думаю, в ряде образовательных учреждений это проводится, именно визиты медицинских работников, превентивных осмотров, превентивных бесед с врачами, потому что это позволит выявлять ранее выявлять какие-то такой неблагополучности в семье. То есть есть следует помнить, что одной из форм семейного насилия является пренебрежительное отношение к родственникам, когда есть факты истощения, есть факты недоедания. Это тоже уже является фактами насилия, потому что и без предпосылки, что в этой семье, соответственно, будет продолжаться и усиливаться это насилие. Поэтому одной из необходимых мер, конечно, это социальная поддержка трудных, находящихся в трудной жизненной ситуации семьи. И, конечно, работа с теми семьями, где были уже факты семейного насилия. В этом плане мы работаем именно в рамках рейдового мероприятия, обходим совместно с соцзащитой. Опять же, мы уделяем внимание усилению взаимодействия государств, органов. Потому что практика показывает, что одними силами одного государственного органа либо двух субъектов достичь определенных результатов не тяжело и практически невозможно. А именно взаимодействие, перенаправление, где-то оказание различных видов помощи, это будет возможностью именно искоренения семейного насилия. Ну и, соответственно, для того, чтобы не допустить физически таких форм, которые наиболее острых, наиболее травмоопасных, конечно, необходимо уже говорить о других формах насилия. Экономическое насилие, пренебрежительная форма насилия, психологическое насилие. Психологическое насилие, я даже полагаю, что в ряде случаев оно более опаснее, чем даже, даже чем физическое, потому что от него потом человек тяжело восстанавливается, и нарушаются родственные отношения, и, конечно, эта реабилитация занимает определенное время и усилий.
0: Вот охранный орден, он показал свою эффективность со временем использования или все-таки какие-то есть недочеты?
3: В рамках вопроса института временного охранных ордеров пока остается безальтернативным способом, потому что это такое гарантированное государством защита. И всех не можем, в ряде случаев, конечно, есть дифференциация, соблюдение справедливости. В ряде случаев, конечно, всех мы будем водворять, закрывать. Это, наверное, приводит к пенализации общественности. Mm-hmm. Поэтому одной из форм защиты – это выдача временного охранного ордера. И в рамках для того, чтобы не быть только там каким-то документом, проводятся определенные меры профилактики с лицом, с семьей. То есть не менее двух визитов в месяц должны проводить сотрудники органов внутренних дел в рамках соблюдения охранного ордера, превентивных визитов как и виновному лицу, так и пострадавшему лицу. Для того, чтобы выяснить, совершается ли насилие или нет. Потому что в ряде случаев, даже если человек не написал заявление, отказ, даже в этом случае выдается охранный ордер. Потому что есть предпосылки совершения насилия, И в этом случае также выдается временный охранный ордер. Поэтому это не связано там, процессуальное, когда есть наличие или отсутствие заявления. Во всех случаях, если произошел конфликт между двумя сторонами, которые как члены семьи, в этом случае выдается охранный ордер. И он выдается сроком на 1 месяц. В случае повторения предусматривается более строгая ответственность. Это от 7 до 14 суток водворения в камеру временного содержания. И, как практика показывает, сейчас вот по данной статье практически в 3 раза больше привлекается. Это, наверное, один из результатов усиления ведомственного контроля, определения таких стандартов для сотрудников органов. Уже понятно, что нужно делать. И конечно, судьи, у них уже такой появился дифференцированный подход с появлением протокола оценки рисков, они могут выносить соответствующее решение.
2: Время нашей программы завершается. Спасибо вам, Даниар Сарсенбекович, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию
3: вам
2: прямого
3: спасибо.
2: Эфира. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что сегодня у нас в гостях был начальник отдела профилактики семейного насилия и координации деятельности передвижных приемных службы общественной безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, полковник милиции Даниар Сапарбаев. Это была программа «Кыргызстан». Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Биринчи радио.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Birinci Radyo, говорим о важном.
2: В Бишкеке 16 часов.
3: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк KCB. KCB – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение KCB, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. KCB – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.

0: Вы слушаете Биринчи Радио. В эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. Президент Садыр Джапаров сегодня, 9 октября, принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, прошедшем в узком и расширенном форматах в Туркменистане. Подробно далее.
1: Глава государства обозначил перспективы сотрудничества в сфере туризма и развития горных регионов, пригласив глав государств СНГ принять участие во втором глобальном горном саммите «Бишкек +25», который пройдет в Кыргызстане в октябре следующего года. В рамках культурно-гуманитарного взаимодействия Джапаров предложил провести год под эгидой СНГ совместные мероприятия к столетию выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Садыр Джапаров отметил важность расширения торгово-экономического, инвестиционного и производственного сотрудничества, а также взаимодействия в энергетике, агропромышленном комплексе, транспорте, логистике, цифровой экономике и инновациях.
2: За прошедшие годы СНГ прошло значительный путь становления и адаптации к современным реалиям, сохранив роль важного механизма многостороннего сотрудничества. С первых лет существования интеграционного объединения Кыргызстан последовательно выступает за развитие политических, торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей и намерен продолжать эту работу. Считаем, что СНГ остается востребованной площадкой для обмена мнениями, сверки позиций и продвижения совместных инициатив. Государства-участники СНГ являются для Кыргызской Республики стратегическими торгово-экономическими партнерами. По итогам 2025 года товарооборот Кыргызстана со странами Содружества увеличился почти на 23% и достиг около 8 миллиардов долларов США. На государство СНГ приходится около половины внешнеторгового оборота нашей страны и составляет 60% кыргызского экспорта. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. Считаем важным расширять взаимную торговлю, производственную кооперацию, инвестиционное сотрудничество и деловые контакты. Сегодня экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост. По итогам января-августа 2026 года объем ВВП увеличился в реальном выражении на 11%. На этом фоне мы реализуем масштабные реформы и предлагаем партнерам возможности для сотрудничества в промышленности и переработке минеральных ресурсов, энергетике, агропромышленном комплексе, транспорте и логистике, цифровой экономике и инновациях, а также в развитии рынка капитала.
1: Садыр Джапаров подчеркнул готовность Кыргызстана и далее вносить вклад в укрепление Содружества.
2: Особое значение имеет строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Ее реализация значительно расширит транзитный потенциал страны и даст импульс развитию транспортной инфраструктуры, индустриальных зон и новых производств. Значительные возможности имеются и в туристической сфере. Кыргызстан реализует крупные проекты международного значения, включая создание всесезонного туристического кластера «Алатау Резорт» и намерен присоединить его к Евразийскому альянсу горных курортов. Кыргызстан открыт для инвестиций и готов создавать благоприятные условия для реализации долгосрочных взаимовыгодных проектов. Уважаемые коллеги, Кыргызская республика заинтересована в развитии горного партнерства с государствами-участниками СНГ и совместном продвижении горной повестки на глобальном уровне, особенно в контексте международных усилий по борьбе с изменением климата. По инициативе Кыргызской республики и при поддержке международных партнеров реализуется 5-летний план действий по развитию горных регионов. Завершающим мероприятием пятилетия станет организуемый совместно с ООН второй глобальный горный саммит «Бишкек +25» в октябре 2027 года в Кыргызстане. Пользуясь случаем, приглашаю глав государств принять участие в работе саммита. Важным направлением нашего взаимодействия в рамках Содружества является культурно-гуманитарное сотрудничество. В преддверии празднования столетия великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова в 2028 году предлагаю провести под эгидой СНГ совместные мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате.
1: Председательство в органах Содружества независимых государств переходит к Узбекистану. Об этом сообщил президент Туркменистана Сердар Бердумухамедов в ходе заседания Совета лидеров СНГ в расширенном формате. В этом году в СНГ председательствует Туркменистан. Следующий саммит СНГ пройдет в узбекистанской Бухаре 8-9 октября 2027 года.
0: Завершился рабочий визит президента Кыргызской республики Садыра Джапарова в Туркменистан, состоявшийся 8 и 9 октября. В рамках визита глава государства 8 октября принял участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской республики. В своем выступлении на саммите президент отметил важность сохранения ледников и горных экосистем, с которыми неразрывно связано долгосрочное устойчивое развитие стран региона. По итогам встречи лидеры подписали совместное заявление. Далее Садыр Джапаров провел двустороннюю встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердумухамедовым, а также посетил фестиваль национальных блюд стран СНГ. 9 октября президент в рамках участия в заседании Совета глав государств СНГ предложил провести совместные мероприятия к столетию выдающегося кыргызского писателя Чыңгыза Айтматова в 2028 году. На мероприятии лидеры стран приняли 13 документов. По завершению рабочего визита президент Садыр Джапаров сегодня, 9 октября, вернулся в город Бишкек. От 15 до 17 сомов за килограмм у фермера и от 40 до 45 сомов на городских рынках. Такова разница между оптово-отпускной и розничной стоимостью картофеля, одного из основных продуктов питания в Кыргызстане. Подробности в нашем репортаже. Путь картофеля от поля до покупателя включает несколько этапов – уборку урожая, хранение, перевозку, оптовую продажу и реализацию в розницу. И на каждом из них возникают расходы, которые смогут влиять на конечную цену продукта. По данным мониторинга службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции, в Иссык-Кульской области картофель непосредственно с поля продавали по 12-15 сомов за килограмм. Сейчас фермеры реализуют его оптом по 15-17 сомов в зависимости от сорта и вида продукции. При этом аграрии продают лишь часть собранного урожая, чтобы покрыть некоторые производственные затраты. Остальной картофель закладывают на хранение для последующей реализации. На оптовых торговых рядах Иссык-Кульской области картофель продают по 20-25 сомов за килограмм, а его розничная стоимость составляет 30-40 сомов. Как складывается ценовая ситуация и какие результаты получили специалисты, рассказала главный специалист отдела стратегического планирования и отчетности службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана Айзада Керимбаева.
3: Цена за килограмм картофеля на Иссык-Куле с поля составляла от 12 до 15 сом за килограмм. А в настоящее время урожай уже так как собран с поля, и фермер реализует картофель по оптово-отпускной цене от 15 до 17 сом. Это еще в зависимости от сорта и вида картофеля. Также фермеры отмечают, что сейчас реализуют только часть урожая, чтобы частично покрыть затраты остальной части урожая, как бы закладывают на хранение в подвалы. Мешками картофель на оптовых рядах на рынке торговцы реализуют от 20 до 25 сом за килограмм. Также розничная цена картофеля на Иссык-Куле составляет от 30 до 40 сом за килограмм. Следует отметить, что цена картофеля зависит от сорта картофеля. Также картофель на рынках в городе Бишкек реализуется в среднем от 35 до 45 сомов за килограмм.
0: Какие особенности выявил мониторинг на столичных рынках и на что обращают внимание специалисты при оценке ценовой ситуации? Об этом говорит главный специалист отдела стратегического планирования и отчетности службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Айзада Керимбаева.
3: Проводимым мониторингом со стороны службы можно отметить, что на Алай-Мединском рынке картофель на сегодняшний день реализуется от 30 до 45 сом за килограмм. Это в розницу тоже в зависимости от сорта. На Артасайском рынке картофель продают в мешках по 30-35 сом за килограмм. Как отмечают торговцы, вот закупочная цена у фермеров составляет от 24 до 25 сом за килограмм. А в розницу на прилавках цена картофеля составляет от 40 до 45 сом за килограмм. Также отметим, что на рынке Аск-Эмир в центре города, который находится, розничная цена картофеля составляет от 50 до 60 сом. Это считается отборный сорт картофеля. Там можно купить по 35 сойти с ум картофель в пакетах. Также отметим, что мониторинг со стороны службы проводится на постоянной основе и будет отслеживаться постоянно.
0: Однако ситуация на рынке зависит не только от торговли и посреднических звеньев. Важную роль играют объемы производства и поступление нового урожая. Сейчас в стране продолжаются сезонные сельскохозяйственные работы. Об этом рассказала ведущий специалист управления растениеводства и садоводства Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Рахат Каныбекова.
4: Картофель является одним из основных видов сельскохозяйственной продукции, имеющих стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики. На протяжении последних 17 лет республика полностью обеспечивает внутреннюю потребность населения в картофеле за счет собственного производства, можно так говорить. И в текущем году повышение урожайности и ожидаемый рост валового сбора создают благоприятные условия для обеспечения внутреннего рынка отечественной продукции.
0: Картофель выращивают в нескольких регионах Кыргызстана. Однако объемы производства и условия выращивания различаются. География выращивания имеет значение и для организации поставок. От места сбора урожая зависит логистика, расходы на перевозку и доступность продукции на внутреннем рынке. Продолжит ведущий специалист управления растениеводства и садоводства Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Рахат Каныбекова.
4: Согласно статистическим данным, основным регионом производства картофеля является Чуйская, Новосибирская область, также Кочкорский и Адбашинский район Нарвской области, также Алайский и Чонгалайский район Орской области. Эти регионы занимают важное место в производстве картофеля в стране. В настоящее время уборка урожая продолжается, а поставки продукции на внутренний рынок осуществляются по мере сбора и подготовки картофеля к реализации. Основная задача министерства является обеспечение современной уборки урожая, надлежащих условий хранения и доставки продукции, а также поддерживание стабильного предложения картофеля на внутреннем рынке.
0: Для покупателей картофель остается одним из основных продуктов питания, а для фермеров – результатом сезонного труда и вложенных средств. И от того, насколько эффективно выстроена цепочка поставок от поля до прилавка, зависит, насколько выгодной будет цена и для производителя, и для покупателя. Канат Султакеев, Беринчи радио. В городе Карабалта Чуйской области вновь остро встал вопрос качества атмосферного воздуха. По данным представителей Министерства природных ресурсов, уровень вредных веществ в воздухе превысил допустимую норму в 4 раза. Продолжение темы далее.
5: Карабалта – один из промышленных городов Кыргызстана, где вопросы экологической безопасности на протяжении многих лет остаются особенно актуальными. Для местных жителей проблема загрязнения воздуха – это не просто цифры в официальных отчетах и результаты лабораторных исследований. Это повседневная реальность, которая отражается на привычном образе жизни, вызывает беспокойство за здоровье близких и заставляет задумываться о том, каким воздухом люди дышат в собственных домах. В последние дни тема качества атмосферного воздуха вновь оказалась в центре внимания. Поводом стали результаты исследований, согласно которым концентрация вредных веществ в воздухе Карабалты превысила установленную норму в 4 раза. Такая информация вызывает серьезную обеспокоенность, особенно на фоне многочисленных обращений горожан, которые сообщают о неприятном запахе и ухудшении качества воздуха в отдельных районах. Представители Министерства природных ресурсов сообщили, что результаты исследований направлены в профильные государственные органы для принятия мер. Это означает, что информация о выявленном превышении передана на дальнейшее рассмотрение, говорит заместитель директора службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Азат Сагынов.
6: Мониторинг атмосферного воздуха в городе Карабалта проводится в рамках государственного экологического мониторинга. Кроме этого, в связи с обращениями жителей Департамент экологического мониторинга в августе 2026 года были отобраны пробы атмосферного воздуха в нескольких точках города Карабалты и села Новониколаевка. Ну, у нас есть плановые мероприятия, по которым мы проводим по Чуйской области и по городу Бишкек отбор проб атмосферного воздуха. По плановому каждый квартал раз в 3 месяца.
5: При этом само по себе превышение установленной нормы в 4 раза еще не дает полного ответа на все вопросы. Для объективной оценки ситуации необходимо учитывать, какие именно загрязняющие вещества были обнаружены, где и когда проводились замеры, как долго сохранялось превышение и насколько широко оно распространялось по территории города. Не менее важно установить, связано ли загрязнение с конкретными промышленными объектами, транспортом, другими источниками выбросов или сочетанием нескольких факторов. Именно поэтому дальнейшие проверки и открытая публикация результатов исследований имеют особое значение. Жители должны получать понятную и достоверную информацию о состоянии атмосферного воздуха. Людям важно знать не только о факте превышения нормативов, но и о том, какие меры принимаются для выяснения причин происходящего, кто отвечает за контроль ситуации и когда можно ожидать первых результатов. Экологическая проблема Карабалты требует комплексного подхода. В первую очередь необходимо провести необходимые проверки предполагаемых источников загрязнения и оценить соблюдение предприятиями установленных экологических требований. Если будут выявлены нарушения, государственные органы должны принять предусмотренные законодательством меры. Одновременно важно обеспечить регулярный мониторинг качества атмосферного воздуха, особенно в районах, жители которых чаще всего сообщают о неприятном запахе, говорит один из представителей Минприроды.
7: Мы на сегодняшний день выявили источник загрязнения. Источником загрязнения является индукционная печь для плавки металла. Мы этот момент установили совместно вот с коллегами департамента экологического мониторинга. Мы отбор проб именно атмосферного воздуха берем раз в квартал. Я не знаю, сейчас я не могу ответить, есть ли превышение вредных веществ. Сейчас на данный момент мы завод уже закрыли, опломбировали. Источник загрязнения, источником, я же говорю, является вот эта индукционная печь. Более того, мы подали в суд на компанию о приостановке именно источника загрязнения. Последняя внеплановая проверка, именно контрольная проверка, была в апреле месяце. Мы сразу после невыполнения ранее выданных предписаний мы начали исковое заявление в суд. Ждем результата суда.
5: В период осенне-зимнего периода, да и не только, вопросы экологического характера в последние годы очень остро стоят перед Кыргызстаном. Перед страной сегодня стоят важные задачи – определить основные источники загрязнения, разработать эффективные меры по снижению выбросов и создать условия для комфортной и здоровой жизни наших граждан. Если говорить о столице, городе Бишкеке, то здесь нельзя не упомянуть рост населения в столице и факторы, влияющие на экологическую обстановку, в частности, в зимний период. Кабинетом министров страны был утвержден план по улучшению качества воздуха в Кыргызстане на 2026-2030.

0: источников загрязнения.
1: Сегодня перед ответственными государственными органами стоит задача не только отреагировать на результаты исследований, но и обеспечить последовательную работу по выяснению причин загрязнения. Необходимо установить источники вредных веществ, проверить соблюдение экологических нормативов, оценить эффективность действующих систем контроля и определить меры, которые помогут предотвратить дальнейшее ухудшение качества воздуха. Ведь чистый воздух – не привилегия и не дополнительное условие комфортной жизни. Это необходимая составляющая безопасности каждого человека.
2: Согласно указу президента Садыра Джапарова, очередной пятый по счету народный курултай состоится 18 и 19 декабря текущего года в Бишкеке. На мероприятии подведут итоги работы по исполнению поручений, озвученных на предыдущих курултаях, а также определят новые задачи, направленные на решение актуальных проблем граждан и развитие регионов страны. Собрание по избиранию делегатов начались 8 октября и продлятся до 15 октября. Далее подробно.
3: В Кыргызстане готовятся к проведению пятого народного курултая, площадки, на которой представители регионов могут напрямую озвучить проблемы населения, обозначить наиболее острые вопросы и донести предложения до руководства страны. На предыдущих заседаниях делегаты поднимали широкий круг вопросов, касающихся повседневной жизни граждан. Среди них – состояние автомобильных дорог, обеспечение населения чистой питьевой водой, нехватка школ, детских садов и медицинских учреждений, проблемы использования пастбищ, земельная амнистия, а также защита прав и решение социальных проблем кыргызстанцев, проживающих за рубежом. Отдельное внимание уделялось вопросам семейного насилия и другим проблемам, с которыми сталкиваются жители разных регионов. По итогам обращений делегатов, соответствующие поручения передаются Кабинету министров и профильным государственным органам. От их работы зависит, насколько оперативно и эффективно будут решаться вопросы, обозначенные жителями на местах. Как отмечают в секретариате Народного курултая, обращения граждан не остаются без внимания. По каждому региону формируются протокольные поручения, а их исполнение находится на постоянном контроле. Для многих участников народного курултая народный курултай стал возможностью не только заявить о существующих проблемах, но и добиться конкретных изменений. Одним из делегатов, принимавших участие в третьем и четвертом народных курултаях, был врач-нейрохирург Делёс Муратов. Он представлял село Чон-Арык, входящее в административные границы Бишкека. На заседаниях курултая Делёс Муратов поднимал вопросы, связанные с развитием образования и здравоохранения. По его словам, возможность напрямую донести проблемы местных жителей до руководства страны помогает привлечь внимание к потребностям отдельных населенных пунктов и ускорить принятие необходимых решений. Врач считает, что народный курултай выполняет важную связующую функцию между обществом и государством. По его оценке, этот механизм позволяет не только обсуждать проблемы, но и добиваться их решения. Опыт участия в двух курултаях убедил его в том, что озвученные вопросы могут получить практическое продолжение, а ожидания жителей постепенно реализовываться. Одним из вопросов, который неоднократно поднимался на народных курултаях, остается обеспечение граждан доступным жильем. В ходе первого народного курултая президент Садыр Джапаров заявил о намерении создать условия, при которых нуждающиеся граждане смогут приобрести собственное жилье на льготных условиях. Впоследствии была изменена политика государственной ипотечной компании, а государство приступило к строительству многоквартирных жилых домов. Программа направлена на то, чтобы расширить возможности кыргызстанцев, которые не могут приобрести квартиру по рыночной стоимости, и обеспечить их доступным жильем. По имеющимся данным, благодаря этому направлению жилищной политики, собственное жилье получили более 10 тысяч жителей Кыргызстана. В 2026 году также планируется передать гражданам более 20 тысяч квартир по всей стране. Работа ведется не только в столице, но и в регионах, где получение собственной квартиры для многих семей остается важной жизненной целью. Тем временем продолжается подготовка к проведению очередного народного курултая. Согласно указу президента, пятый народный курултай пройдет 18 и 19 декабря в Бишкеке. В его работе примут участие 700 делегатов, избранных от

0: 7 областей страны в Бишкек и Ош. Собрание по избранию делегатов проходит с 8 по 15 октября. Координацию этого процесса осуществляет Организационный комитет. На него возложены задачи по согласованию работы участников, принятию необходимых решений и организационному обеспечению предстоящего мероприятия. К подготовке Курултая привлекаются представители государственных органов, органов местного самоуправления и эксперты. В организации выборов делегатов также участвуют секретариат Народного Курултая, полномочные представители президента в областях, местные государственные администрации, органы местного самоуправления и ряд министерств.
1: Домашнее насилие – проблема, о которой нельзя молчать. Министерство внутренних дел Кыргызстана призывает граждан сообщать милицию о случаях физического, психологического и экономического насилия, а также преследования. Для обращения необходимо позвонить по номеру 102. Как ведется профилактическая работа, какие меры предусмотрены законом и почему важно не только наказывать виновных, но и защищать пострадавших в нашем репортаже. Министерство внутренних дел распространило СМС-сообщение с призывом не оставаться в стороне от случаев домашнего насилия. Ведомстве подчеркивают, если человек сам столкнулся с жестоким обращением или стал его свидетелем, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Насилие в отношении членов семьи и близких родственников влечет предусмотренную законом ответственность вплоть до административного ареста. При этом своевременное обращение может помочь предотвратить дальнейшие угрозы и защитить пострадавших. Какие меры предпринимают сотрудники милиции для предупреждения семейного насилия, выявления таких случаев и оказания помощи пострадавшим? Об этом в прямом эфире Беренчи Радио рассказал начальник отдела профилактики семейного насилия и координации деятельности передвижных приемных службы общественной безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, полковник милиции Данияр Сапарбаев.
2: Есть искоренение насилия. Нельзя сказать однозначно, потому что в действительности была и ведется информационно-разъяснительная работа, потому что это одна из форм профилактики правонарушений. Потому что с использованием средств массовой информации, площадки телевидения, радио, об этом мы говорим, что помимо того, что если об этом не будут говорить граждане, это будет оставаться латентной формой. И, как мы знаем, да, цикл насилия, он каждым разом имеет свойство более ужесточения насилия. То есть, если в семье где-то умалчивается, то в конечном итоге это приводит к трагическим последствиям. Поэтому об этом постоянно напоминаем.
1: Важную роль в борьбе с семейным насилием играет и законодательство. В октябре 2025 года президент Садыр Джапаров подписал закон, направленный на усиление ответственности за такие правонарушения и совершенствование системы защиты пострадавших. Документ предусматривает изменения в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях и закон об охране и защите от семейного насилия. Среди предусмотренных мер увеличение срока административного ареста за семейное насилие с 7 до 14 суток, а также возможность установления судом ограничений с электронным наблюдением. Кроме того, в законодательстве закреплено понятие преследования. Однако защита пострадавших не должна ограничиваться наказанием виновных. Не менее важно вовремя выявлять угрозу, предупреждать повторные случаи насилия и обеспечивать поддержку тем, кто оказался в опасной ситуации. Почему законодательные изменения важны для защиты женщин и детей, и как они помогают не только привлекать виновных к ответственности, но и предупреждать насилие, рассказала директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.
3: Больше фокус делать больше на профилактику, на просвещение, на осведомленность, какие виды бывают насилия, что это преступление, и нужно обращаться за помощью правоохранительным органам и социальным службам. Поэтому в первую очередь большой упор надо делать на профилактику, на повышение осведомленности среди населению, как среди взрослых, так и среди детей.
1: При этом эффективная профилактика требует согласованной работы разных служб и специалистов. Вот что говорит заместитель омбудсмена Кыргызской республики Айчурек Назаралиева.
4: Помимо ареста, то есть даже когда он отбудет этот временный арест, да, административный арест, он должен подвергаться коррекционной программе. То есть он должен обязательно пройти эту коррекционную программу, где с ним будут работать психологи, над тем, чтобы он мог контролировать вот эти свои вспышки гнева и не идти на насильственные действия, чтобы предупредить вот это все. Вот, то есть в отношении него будет коррекционная программа, индивидуально составленная со стороны психолога.
1: В МВД напоминают, при фактах домашнего насилия необходимо звонить по номеру 102. Канат Султакеев, Беринчи радио. Одна секунда невнимательности и может стоить жизни. Почему важно соблюдать правила дорожного движения и какие ошибки чаще всего приводят к опасным ситуациям на дорогах? Далее подробно.
5: Несмотря на правила дорожного движения, невнимательность за рулем и при переходе проезжей части, все это может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Начальник пресс-службы Управления патрульной службы милиции Назгуль Ташибаева напоминает, водителям необходимо соблюдать скоростной режим, следить за дорожной обстановкой и уступать дорогу пешеходам в предусмотренных правилами случаях. Пешеходам, в свою очередь, следует переходить проезжую часть в установленных местах, предварительно убедившись, что переход безопасен. Даже на пешеходном переходе важно сохранять внимательность и оценивать ситуацию на дороге.
6: Азыркы учурда Бишкек шаарында эң актуалдуу маселелердин бири жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу. Жол кыймылында
7: безопасность пешеходов в Бишкеке зависит от всех участников дорожного движения. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, и не отвлекаться на телефон. За нарушение ПДД предусмотрено предупреждение или штраф в размере 1000 сомов, часть 1 статьи 190 Кодекса КР о правонарушениях.
5: Особую осторожность необходимо проявлять на перекрестках, пешеходных переходах и участках с интенсивным движением, рассказывает директор общественного объединения «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова.
8: Со стороны водителей, конечно, очень часто допускаются нарушения, когда они не пропускают пешеходов на пешеходных переходах, нерегулируемых, мы говорим, где нет светофоров. Это ввиду того, что пробок, очень много заторов, медленное движение, и они хотят быстрее добраться. Но при этом идет нарушение, когда они не пропускают. Конечно, со стороны водителей тоже есть нарушения такие, очень часто мы наблюдаем, когда они смотрят на свой телефон, держа телефон в руках. Это автоматически тоже отвлекает внимание от дороги, от дорожного движения. Может привлечь тоже к плохим последствиям, столкновениям с пешеходами. Конечно, водители даже дорожные правила, знаки, разметки, что означают. Особенно в нынешнее время, когда много чего меняется. Часто нарушения именно со стороны водителей в силу незнания или игнорирования этих правил.
5: Также она упоминает, что пешеходы нередко переходят дорогу в неположенных местах, рискуя попасть под машину. Водители, отвлекаясь на телефон, могут не заметить пешехода, другой автомобиль или препятствия на дороге.
8: Со стороны пешеходов очень часто тоже происходят нарушения, когда они могут переходить дорогу в неположенном месте, либо они переходят дорогу в зебре на пешеходном переходе, где нет светофора, зная, что это их приоритет дороги дается, да, это правильно, но они должны убедиться, что автомобиль остановился, потому что водитель там сидящий, он также может смотреть свой телефон, он может разговаривать по телефону, он может лететь на скорости, он может не заметить, не успеть остановиться, если пешеход выходит из-за ограждения, из-за другого автомобиля. Поэтому пешеходы должны быть очень внимательны и всегда должны сохранять это правило, что они должны оценку давать ситуации, измерять расстояние, что водитель увидел и сумеет остановиться, и потом только переходить в целях своей безопасности. Вызовов очень много сейчас опасностей на дорогах, как велосипедисты вместе с пешеходами в одном тротуаре, самокаты, электросамокатики на одной дороге с пешеходами. Это идет столкновение и травматизм среди них, потому что они делят одну дорогу, чего не должно было быть ни в коей мере. Сейчас реальная ситуация такова. И поэтому пешеходы должны быть все время начеку. Стараться обеспечить свою безопасность и на тротуаре, и на при переходе дороги, и стоя на остановках и близко к дороге. Потому что бывают случаи, когда автомобили слетают с дороги, сбивают и убивают пешеходов даже на их дороге. Поэтому постоянно сейчас должна быть осторожность со стороны пешеходов. И знание тоже разметок и знаков.
5: Дорога требует дисциплины, терпения и ответственности. Не стоит рисковать ради нескольких сэкономленных минут или одного телефонного звонка. Одна секунда невнимательности может изменить многое. Соблюдайте правила дорожного движения и берегите свою жизнь и жизнь окружающих.
1: И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Ошской, Джалабадской, Баткентской, Сыкульской, Нарынской областях дожди, в горных районах снег, в Чуйской, Таласской областях без осадков. Завтра днем местами в Ошской, Джалабадской, Баткентской, Нарынской областях дожди, в высокогорных районах снег, в Чуйской, Таласской, Сыкульской областях без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область ночью плюс 5-10, днем плюс 19-24. Таласская область ночью плюс 4-9, днем плюс 18-23. Баткентская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 9-14, днем плюс 21-26. Иссык-Кульская область ночью плюс 1-6, днем плюс 16-21. Нарынская область ночью плюс 1-6, днем плюс 15-20. И в Бишкеке завтра без осадков, ветер запад 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 7-9. Максимальная температура воздуха днем плюс 22-24. Вы прослушали итоговый выпуск новостей Биринчи радио. Микрофона был Канат Султакеев. Всем хороших выходных. До новых встреч.
9: Как проходит выдвижение и регистрация кандидата на президентских выборах?
10: Выдвижение и регистрация. При самовыдвижении кандидат представляет заявление о намерении баллотироваться и документ о внесении избирательного взноса, форма номер 1-2, копию паспорта, согласие на обработку персональных данных, форма номер 2, сведения о кандидате-самовыдвиженце, форма номер 5-1, декларацию об отсутствии иностранного гражданства, форма номер 6, декларацию о соблюдении ограничений для религиозных деятелей, форма номер 7. Декларацию о наличии или отсутствии судимости, форма номер 8. Сертификат о знании государственного языка не ниже уровня выше среднего. Справку с места работы и копию приказа о приостановлении полномочий. Анкету с биографией на государственном и официальном языках, форма номер 9. Предвыборную программу на двух языках объемом до 3500 символов. При выдвижении от политической партии представляются протокол решения партии и заявление кандидата о согласии баллотироваться, документ об уплате избирательного взноса, заверенные копии свидетельства о регистрации и устава партии, копия паспорта кандидата, согласие на обработку персональных данных, форма номер 2, сведения о кандидате от партии, форма номер 5, декларация об отсутствии иностранного гражданства, форма номер 6, декларация о соблюдении ограничений для религиозных деятелей, форма номер 7. Декларация о наличии или отсутствии судимости, форма номер 8. Сертификат о знании государственного языка не ниже уровня выше среднего. Справка с места работы и копия приказа о приостановлении полномочий. Анкета кандидата с биографией, форма номер 9. Предвыборная программа на двух языках. ЦИК проверяет соответствие кандидата требованиям законодательства и принимает решение о его регистрации либо об отказе.

Гражданин, изъявивший желание баллотироваться кандидатом на должность президента, а также кандидат от политической партии, до представления документов в Центральную избирательную комиссию обязаны создать собственный избирательный фонд. Для формирования избирательного фонда необходимо открыть только один специальный счет. Специальные счета открываются исключительно в двух государственных банках – А-банк и Эльдикбанк. Кандидат вправе открыть только один специальный счет своего избирательного фонда. Избирательный фонд кандидата может формироваться только за счет средств, предусмотренных конституционным законом. К ним относятся собственные средства кандидата, средства, которые выделены кандидату политической партией, добровольные пожертвования физических лиц, добровольные пожертвования юридических лиц. Пополнение специального счета допускается через системы мобильных банковских приложений, включенные в перечень, утверждаемый ЦИК, через банковский расчетный счет безналичным платежом, наличным платежом через расчетно-кассовые отделения банковских учреждений. Запрещается вносить денежные средства через платежные терминалы и посредством QR-кодов. После открытия и пополнения специального счета граждане, изъявившие желание баллотироваться кандидатом, кандидат от политической партии, перечисляют избирательный взнос в размере 1 миллиона сомов на депозитный счет Центральной избирательной комиссии. Избирательный взнос не подлежит возврату и перечисляется в республиканский бюджет Кыргызской республики. При подаче заявления о намерении баллотироваться на должность президента необходимо представить оригинал платежного поручения, подтверждающего перечисление избирательного взноса, письменное уведомление с реквизитами специального счета по форме номер 1.